ᱦᱚᱣᱟ ᱠᱟᱲᱟ ᱤᱱᱛᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱲ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱤᱵᱩ ᱮᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱪ
lagi.